Вахгюру, Вахгюру, Вахгюру, Вахгюру, Вахгюру, Вахгюру, Вахгюру, Вахгюру, Вахгюру, Вахгюру, Вахгюру, Вахгюру, Вахгюру, Вахгюру, Вахгюру, Вахгюру, Вахгюру, Вахгюру, Вахгюру,

0: Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру,
1: Вайгуру, Вайгуру.

Господи, Симра, Симра, Симра, Сахапа, Ваху, Калькали, Санмахи, Мита, Ваху, Симра, Джав, Самбарика, Нам, Джав, Тьяган, Тьяника, Бед, Пран, Симра, Сурдакару, Кинни, Рам, Нам, Икакхаре, Кинни, Кайк, Джеджи, Басаба, Чанки, Мема, Гани, Наяве, Канки, Екедра, Туару, Наникун, Сангмохи, Удару, Сокамани Сокамара Прабхинаба Пагаджана Кеманвисарабу Рахау Прабхасамана Гарбана Басая Прабхасаман Дугаджамана Свая Прабхасамана Карпарахара Прабхасаман Дусмантарай Прабхасамара Казбигана Лага Прабхасамана Динджага Прабхасамана Пахуна Бьяпа Прабхасамана Дукана Сантапа Прабхасамана Садхака Санга Сармадхана Никхари Ранга Прабхасамана Ридда Сиддхинау Нидда Прабхасамана Гьянти Антата Будда Прабхасамана Джапта Будда Прабхасамана Бенсадуджа Прабхасамана Дирти Сунани Прабхасамана Даргамани Прабхасамана Хвесу Пала Прабхасамана Супалу Пала Свесамра Джанаб Самрай Нанита Кала Гобай Прабхасамана Савте Уча, Прабхасамана Драйм Уча, Прабхасамана Трисунам Будья, Прабхасамана Савка Суджа, Прабхасамана Нахинджам Траса, Прабхасамана Пурнияса, Прабхасамана Манки Малджая, Мратанам Радамаха Сумайя, Прабдива Сасварки Расана Нанага Джанка Дасан Дасана, Прабхасамара Сетан Ванте, Прабхасамара Сепата Ванте, Прабхасамара Сетан Параван, Прабхасамара Сепарку Парадан, Прабхасамара Сепама Утаде, Прабхасамара Сепарке Раде, Прабхасамара Сепакуваси, Прабхасамара Судавана Сепаранте, Лагеджане Ападе Алла Нанага Джанки Мангервалла, Прабхасамара Сепарупакари, Прабхасамара Чанасадбалихари, Прабхасамара Семуксвахавай, Прабхасамара Чанасукубехавай, Прабхасамара Чанатамдита, Прабхасамара Чандармаларита, Прабхасамара Чананадканере, Прабхасамара Васехаранере, Сандхарапате Анденджагананагасананапуре, Прабхасамаранакардапуре, Прабхасамаранакабхунатуре, Прабхасамаранахаргунмане, Прабхасамаранасайсумане, Прабхасамана Нечулиасана, Прабхасамана Камарабхигасана, Прабхасамана Анахадачанкаре, Сукпрасамана Кантанапаре, Симрасведжанджанко Прамая, Нана Тинджан Сарнипая, Харсамана Карапага Прагатая, Харсамана Лагбедупая, Харсамана Пая, Сведжати Дате, Харсамана Ничо Кунджате, Харсамана Тари Саватарна, Симрасама Хакарна Карна, Харсамана Кевсагла Кара, Харсамана Майам Дранкара, Каркирпаджа Сабджая, Нанам Гурма Харсамана Тинапая, Салука Дина Дарадука Панджана, Каткарна Тинату, Саранату Марияю, Нанам Кеправсату Аспади, Джаймат Бада Сатамита Напай, Мануха Нам Тера Санг Сахай, Джаймаха Пьянду, Джамдала Чакевал Нам Санг Тера Чалай, Джаймас Курхо Вета Пари, Харку Нам Кенамай Удари, Янг Панчан Картани Чара, Харку Нам Курпа Парахара, Гурмака Нам Джапу Манамире, Нанг Паба Сука Нере, Сагал Сиску Раджа Дукья Харка Нам Джаптой Сукья Ла Карори Банда Напара Харка Нам Джапсини Тараян Камаранг Текнам Буджава Харка Нам Джаптия Гавай Джемараге Джатия Келла Джар Нам Санга Хота Сухилла Ясана Манасадатия Иенан Гурум Парам Гатпайя Шутат Нахи Котлак Бахи Нам Джабча Пар Парахи Нибаганджая Айсангарья Арка Нам Таткали Ударья Нгаджон Джанме Марджам Нам Джабтпабе Бисрама Хаумела Маркабунато Арка Нам Котбаб Хуваеса Нам Джапамана Рангананга Пайя Свадка Санга Джемарка Ганаджайна Косарка Намуа Сангто Саде Пендема Андагубара Арка Нам Сангио Диара Джампантира Куна Синьяну Арка Нам Ченал Пачану Джема Пьян Таптаба Кама Джахарке Нам Китумио Парачама Джатрка Манту Диакарка Танан Карар Амрата Баркай Бхагаджана Кивартан Нам Санджана Кеман Висрам Харка Нам Даски Ют Харка Нам Дре Джан Курт Хар Джаса Карта Санта Диндрат Хар Хар Йокав Сад Камат
हरजन केर नाम निदान पर ब्रह्म जन के नो दान मंत्र रंग रत रंग कै नान जन कै व्रत भवे कैर कै नाम जन को मुगत जोगत और कै नाम जन को त्रिवत भुगत।

Господи, да тогда да те правдана, кар крепа дебо харнама, саджана кима готур, парва мер сарда пура. Сада са правка гунгава са са пратуме те авачарна камар со лага прита, пакт кро правки нета нита, кота и кова да нанима манга на правсар. Правки те сама со коя рад павирла, коя джан чакя се, джан тривтана, пурна пуркана и долана, су, пар, паре, прем, расуранг, упаджача, усад, кай, санг. Парасаранан савтияга, антрапарга, санделе, влаг, бурпаги, джапя, правсоя, нанака, наврате, сухой. Севаки, манса, пури, пейсал, гуртен, нармал, матала, и джан, копрабахо, дея, севаки, навсада, нехал, бандан, картам, гуртен, джанпея. Джанаман, дух, прам, геач, пани, сарда, сапури, рабрия, сап, санга, хаджури, джиска, сатан, лия, мила, илане, пакти, нам, самая, сухам, висраджа, кална, пани, сухам, висраджа, кия, джанна. Сокам Висраджан Савка Дия, Сокам Висраджа Дивен Дия, Сокам Висраджа Грамми Ракхи Гурпар Сако Брила Лакхай, Сокам Висраджа Викте Карда Джанма Джанма Ка Тута Ганда Гор Пура Тат Иха Будая Пропана Нана Джантяя, Сааджа Сандакаро Эхо Кама Антяг Джапур Нам Симар Симар Симар Супаву Абджа Повара Нам Джапаву, Бхактабай Тария Сансар Бин Бхакти Танху Сичар Сарваклян Сугнадрам Будда Джапай Бисрам, Сагалдука Утнаса, Нарканам Дапагунта, Субди Премра Чау, Мантарантара Хисуау, Нетро Бегдар Сукхой, Манвисев Сачаран Той, Пагдана Кемантар Ранг Бирла Коу, Паве Санга, Екаба Дидекрамая, Гурпасан Нам Даплея, Чанки Вима Кейна Дай, Наркрея Сарвасмай, Прабхасандин Дайал, Пагдвачар Садакирпал, Анатха, Натху, Бингопал, Сарвагата, Карта, Притапал, Атпур, Карна, Картар, Пагдана, Кепрана, Дхар, Джо, Песой, Панита, Пагдапай, Лаве, Манхита, Хамнир, Гуниарни, Чаджан, Нана, Тумри, Сарна, Пурукха, Пагавана, Сарабхай, Кунтха, Мукхат, Мукхпай, Экрим, Карке, Гунгай, Анкарай, Пагупадья, Ярке, Нам, Кигатха, Манпай, Бопо, Джанка, Прасангита, Расна, Джавти, Арарнита, Пали, Сокарни, Собатан, Манта, Хрдавас